0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 25 июля, католическая церковь чтит память святого апостола Иакова Старшего. Он прозван Старшим, чтобы отличать его от Иакова Младшего, автора послания, праздник которого отмечается вместе с апостолом Филиппом 3 мая. Апостол Иаков Старший призван Иисусом в то время, как он вместе с братом чинил сети на берегу озера. Окончательно последовал за Мессией после чудесного улова, когда ему пришлось помочь Петру и Андрею тащить тяжелые сети из воды. Апостол Иаков Старший был одним из трех апостолов, присутствовавших при воскрешении дочери Яира. Он также присутствовал при преображении Иисуса и при борении в Елеонском саду. Иаков Старший первым из апостолов пролил кровь за Христа, казненный мечом в Иерусалиме по воле Ирода Агриппы около 44 года. Вскоре после этого тело апостола Иакова чудесным образом было перенесено в Испанию, захоронено в кафедральном соборе Компостеллы, который, начиная с X века, становится знаменитым центром паломничества. Апостол Иаков – покровитель Испании и Португалии, а также паломников. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Эдварда Роппа, архиепископа Могилевского. Арестован в апреле 1919 года. В ноябре того же года выслан в Польшу. Умер 25 июля 1939 года. «Как велики дела Твои, Господи!»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа направил видеопослание участникам 12-й пленарной ассамблеи Федерации епископских конференций Азии, которая проходит в Джакарте с 20 по 26 июля. Встреча собрала более 150 епископов. Главная тема – призыв к синодальному обновлению, миссия быть мостами и созидателями мостов в Азии. Обращаясь к иерархам, Лев XIV напоминает слова из недавно вышедшей энциклики «Magnifica Humanitas». Солидарность христианской общины происходит из тайны Христа и питается Евхаристией, общением в вере и таинствах. Я хотел бы призвать вас продолжать развивать евхаристическую духовность в ваших поместных церквах, духовность церковного единства, основанную на милосердной любви. Я надеюсь, что узы общения внутри поместных церквей и между ними укрепятся и станут еще более великим знамением Божьего присутствия в ваших странах, что, в свою очередь, поможет вам вместе быть строителями мостов по всей Азии. Папа Римский заверяет собравшихся в духовной близости и преподает апостольское благословение. Выступая на пресс-конференции в день открытия ассамблеи, архиепископ Гоа и Дамана, президент Федерации епископских конференций Азии, кардинал Филиппе Нери Ферран, описал положение малочисленных христианских общин в разных частях Азии. Эту тему развивали и другие докладчики. Христиане во многих странах Азии, как малое стадо, живут в условиях острой социальной напряженности. Поэтому Церковь призвана содействовать диалогу и быть посредницей между народами, культурами и религиями. Кардинал Пабло Вергилио Давид, епископ Калооканский, Филиппины, поддержал этот призыв. По его словам, ответом на враждебное отношение должно быть не возведение оборонительных стен, а построение мостов диалога, которое должно начинаться с признания достоинства каждого человека и стремления к общему благу. выступление кардинала Луиса Антонио Тагли заложило духовную основу для дискуссии. Он обратил внимание участников на то, что христиане могут стать строителями мостов только после встречи с Христом, который сам является мостом между небом и землей. На континенте с необычайным культурным разнообразием, древними религиозными традициями и сложными социальными проблемами миссия Церкви должна начинаться с обновленной встречи с Христом. Возможно, прежде чем разрабатывать стратегию того, как быть мостами и строить мосты, мы могли бы снова взглянуть на Иисуса, прикоснуться к Нему, увидеть Его, созерцать Его и учиться у Него, сказал кардинал Тагли. Архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас отметил, что нынешняя встреча — это возможность для поместных церквей Азии распознать знаки времени и подтвердить свою приверженность провозглашению Евангелия. Величайшие угрозы, стоящие перед человечеством сегодня — война и насилие. Иерарх напомнил слова Папы Франциска, который назвал международную обстановку фрагментарной Третьей мировой войной. Иерарх считает, что синодальность является даром не только для Церкви, но и для всего общества. Синодальные ценности, такие как умение слушать, открытость и общая ответственность, могут способствовать укреплению диалога. Согласно информации, предоставленной Радио Веритас Эйша, итогом ассамблеи станут два документа – «Путеводитель по синодальности в Азии» и «Послание Церкви в Азии», призывающее католиков продолжать путь синодального обновления.

Американская компания OpenAI, разработчик одной из самых распространенных платформ генеративного искусственного интеллекта, сообщила о результатах внутренних испытаний своих моделей. В ходе проверки две экспериментальные системы смогли преодолеть ограничения изолированной тестовой среды и получить доступ к внешним ресурсам. Испытания были направлены на оценку безопасности моделей в области киберзащиты. Одна из проверяемых систем была GPT-5.6 SOL, другая — экспериментальная модель, которая пока не представлена публично. Обнаружив уязвимость среды, системы использовали ее для выполнения поставленной задачи. Произошедшее, однако, не свидетельствует о самостоятельном стремлении искусственного интеллекта выйти за установленные пределы. Как объясняет в интервью ватиканским СМИ Лука Самбуччи, итальянский специалист по безопасности искусственного интеллекта, эти системы действуют в соответствии с заданными целями. Модели не выходят за собственные границы, если мы не допускаем ошибок в их управлении, объяснил эксперт. По его словам, ключевым является не само поведение системы, а условия, в которых она проходила испытания. Системы находились под проверкой, и такие проверки должны проходить в защищенной среде. В данном случае среда не была достаточно изолирована. По мнению Самбуччи, подобные случаи едва ли изменят отношение общества к искусственному интеллекту. Как он отмечает, доверие к этим технологиям постепенно начинает превращаться в зависимость. Поэтому главный вопрос заключается уже не только в том, насколько они надежны, но и в том, насколько человек готов обходиться без них. Случай OpenAI выходит далеко за рамки отдельного эпизода в сфере кибербезопасности. Каждый технологический прогресс расширяет возможности человека, но одновременно увеличивает его ответственность. Искусственный интеллект может стать важным инструментом развития и служения человеку лишь тогда, когда безопасность и ответственность человека за применение этих технологий не рассматриваются как второстепенные вопросы. Именно здесь проявляется различие между логикой алгоритма, который стремится выполнить поставленную задачу, и человеком, способным осмысливать последствия своих решений. Как напоминает Папа Лев XIV в энциклике «Magnifica Humanitas», для алгоритма ошибка – это то, что нужно исправить, а для человека она может стать началом глубокого изменения. Эта разница показывает, что развитие искусственного интеллекта не может сводиться только к совершенствованию технологий. Оно требует сохранения человеческой способности направлять их с осторожностью, компетентностью и чувством меры.

В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Сестры, братья, Церковь Христа устами Иисуса призывает каждого из нас быть смелым и не бояться. Иисус призывает нас участвовать не только в Его славе, но и в Его борьбе и Его страданиях. Никто не может разделить плоды победы Христа, если Он сначала отказался участвовать в борьбе, в результате которой эта победа была достигнута. Пожертвовать собой ради веры значит участвовать в жертве Христовой. Но давайте не будем чрезмерно упрощать. Бывает, что быть христианином становится трудно. И само собой разумеется, что когда приходит время расплачиваться за свои христианские убеждения, за свою христианскую веру, именно тогда оказываюсь ближе, чем когда-либо, к тому, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Быть последователем в страданиях значит черпать силу в Его милосердном взгляде, в Его словах. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И отправил Иисус 12 наипаче к погибшим овцам дома Израилева, дав им точные указания. Каждому из нас Иисус поставил определенную задачу – стать миссионерами, стать жнецами. Некоторым из нас удается молиться только потому, что так сложилась их жизнь. Но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровых телом, сильных духом, должны избирать путь жнецов, потому что всегда найдутся люди, которых такой духовный жнец может и должен привести к Богу.

Сегодня Иисус вдохновляет своих последователей, посланных возвещать царство, делателей жатвы, посланных утешать стадо, не имеющего пастыря. Дружба, общение, доверие – это те условия, о которых Иисус повествует в последние дни, а именно о важности духовности и молитвы в этом благовестии. Однако сегодня Иисус успокаивает своих учеников, говоря о возможности гонений, о возможности непонимания, с которым они могут столкнуться, что далеко не исключено. И если учитель был жестоко отвергнут, учитель был жестоко осужден, их тоже может постигнуть такая же участь. Но они не должны бояться. Бог знает своих, Он поддерживает их, защищает, как защищает маленьких птичек, парящих в воздухе. Сегодня христианство стало самой гонимой религией в мире. Тысячи верующих умирают каждый год за свою веру. И ужасно то, что эта жестокая ненависть к христианам растет даже в цивилизованных и демократических странах, где церковь обвиняют во всех злодеяниях и препятствиях на пути прогресса так называемого. Сестры, братья, мы держимся, и Господь поддерживает нас –

0: В заключение поговорим о стремлении соответствовать призванию от Господа, что подразумевает необходимость встречать лицом к лицу, встречать с благоразумием и простотой всевозможные опасности и даже преследования. Ведь ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Став одним целым с учителем, ученики уже не одиноки в возвещении Царства Небесного, но сам Иисус действует через них. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня». Характерной чертой поведения того, кто занимается благовестием Евангелия, является желание принести внутреннее исцеление людям, которых он встречает. Только при таких условиях мы можем надеяться на то, что нас смогут принять провозглашение Евангелия. Так давайте никогда не принимать ничего на веру. Послание, которое мы должны принести, слишком важно, чтобы его повредить. Иисус Христос заботится не только о душе человека, но и о его теле. Господи, однажды Ты обещал сделать нас участниками Твоего банкета. Сделай так, чтобы эта надежда помогла нам преодолеть трудности жизни и способствовала нашему служению братьям, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 25 июля католическая церковь чтит память святого апостола Иакова Старшего. Он прозван Старшим, чтобы отличать его от Иакова Младшего, автора послания, праздник которого отмечается вместе с апостолом Филиппом 3 мая. Апостол Иаков Старший призван Иисусом в то время, как он вместе с братом чинил сети на берегу озера. Окончательно последовал за Мессией после чудесного улова, когда ему пришлось помочь Петру и Андрею тащить тяжелые сети из воды. Апостол Иаков Старший был одним из трех апостолов, присутствовавших при воскрешении дочери Яира. Он также присутствовал при преображении Иисуса и при борении в Елеонском саду. Иаков Старший первым из апостолов пролил кровь за Христа, казненный мечом в Иерусалиме по воле Ирода Агриппы около 44 года. Вскоре после этого тело апостола Иакова чудесным образом было перенесено в Испанию, захоронено в кафедральном соборе Компостеллы, который, начиная с X века, становится знаменитым центром паломничества. Апостол Иаков – покровитель Испании и Португалии, а также паломников. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям Эдварда Роппа, архиепископа Могилевского. Арестован в апреле 1919 года. В ноябре того же года выслан в Польшу. Умер 25 июля 1939 года. «Как велики дела Твои, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа направил видеопослание участникам 12-й пленарной ассамблеи Федерации епископских конференций Азии, которая проходит в Джакарте с 20 по 26 июля. Встреча собрала более 150 епископов. Главная тема – призыв к синодальному обновлению, миссия быть мостами и созидателями мостов в Азии. Обращаясь к иерархам, Лев XIV напоминает слова из недавно вышедшей энциклики «Magnifica Humanitas». Солидарность христианской общины происходит из тайны Христа и питается Евхаристией, общением в вере и таинствах. Я хотел бы призвать вас продолжать развивать евхаристическую духовность в ваших поместных церквах, духовность церковного единства, основанную на милосердной любви. Я надеюсь, что узы общения внутри поместных церквей и между ними укрепятся и станут еще более великим знамением Божьего присутствия в ваших странах, что, в свою очередь, поможет вам вместе быть строителями мостов по всей Азии. Папа Римский заверяет собравшихся в духовной близости и преподает апостольское благословение. Выступая на пресс-конференции в день открытия ассамблеи, архиепископ Гоа и Дамана, президент Федерации епископских конференций Азии, кардинал Филиппе Нери Ферран, описал положение малочисленных христианских общин в разных частях Азии. Эту тему развивали и другие докладчики. Христиане во многих странах Азии, как малое стадо, живут в условиях острой социальной напряженности. Поэтому Церковь призвана содействовать диалогу и быть посредницей между народами, культурами и религиями. Кардинал Пабло Вергилио Давид, епископ Калооканский, Филиппины, поддержал этот призыв. По его словам, ответом на враждебные отношения должно быть не возведение оборонительных стен, а построение мостов диалога, которое должно начинаться с признания достоинства каждого человека и стремления к общему благу. Выступление кардинала Луиса Антонио Тагли заложило духовную основу для дискуссии. Он обратил внимание участников на то, что христиане могут стать строителями мостов только после встречи с Христом, который сам является мостом между небом и землей. На континенте с необычайным культурным разнообразием, древними религиозными традициями и сложными социальными проблемами миссия Церкви должна начинаться с обновленной встречи с Христом. Возможно, прежде чем разрабатывать стратегию того, как быть мостами и строить мосты, мы могли бы снова взглянуть на Иисуса, прикоснуться к Нему, увидеть Его, созерцать Его и учиться у Него, сказал кардинал Тагли. Архиепископ Бомбея кардинал Освальд Грасиас отметил, что нынешняя встреча — это возможность для поместных церквей Азии распознать знаки времени и подтвердить свою приверженность провозглашению Евангелия. Величайшие угрозы, стоящие перед человечеством сегодня — война и насилие. Иерарх напомнил слова папы Франциска, который назвал международную обстановку фрагментарной Третьей мировой войной. Иерарх считает, что синодальность является даром не только для церкви, но и для всего общества. Синодальные ценности, такие как умение слушать, открытость и общая ответственность, могут способствовать укреплению диалога. Согласно информации, предоставленной Радио Веритас Эйша, итогом ассамблеи станут два документа: путеводитель по синодальности в Азии и послание Церкви в Азии, призывающее католиков продолжать путь синодального обновления.

Американская компания OpenAI, разработчик одной из самых распространенных платформ генеративного искусственного интеллекта, сообщила о результатах внутренних испытаний своих моделей. В ходе проверки две экспериментальные системы смогли преодолеть ограничения изолированной тестовой среды и получить доступ к внешним ресурсам. Испытания были направлены на оценку безопасности моделей в области киберзащиты. Одна из проверяемых систем была GPT-5.6 SOL, другая – экспериментальная модель, которая пока не представлена публично. Обнаружив уязвимость среды, системы использовали ее для выполнения поставленной задачи. Произошедшее, однако, не свидетельствует о самостоятельном стремлении искусственного интеллекта выйти за установленные пределы. Как объясняет в интервью ватиканским СМИ Лука Самбуччи, итальянский специалист по безопасности искусственного интеллекта, эти системы действуют в соответствии с заданными целями. Модели не выходят за собственные границы, если мы не допускаем ошибок в их управлении, объяснил эксперт. По его словам, ключевым является не само поведение системы, а условия, в которых она проходила испытания. Системы находились под проверкой, и такие проверки должны проходить в защищенной среде. В данном случае среда не была достаточно изолирована. По мнению Самбуччи, подобные случаи едва ли изменят отношение общества к искусственному интеллекту. Как он отмечает, доверие к этим технологиям постепенно начинает превращаться в зависимость. Поэтому главный вопрос заключается уже не только в том, насколько они надежны, но и в том, насколько человек готов обходиться без них. Случай OpenAI выходит далеко за рамки отдельного эпизода в сфере кибербезопасности. Каждый технологический прогресс расширяет возможности человека, но одновременно увеличивает его ответственность. Искусственный интеллект может стать важным инструментом развития и служения человеку лишь тогда, когда безопасность и ответственность человека за применение этих технологий не рассматриваются как второстепенные вопросы. Именно здесь проявляется различие между логикой алгоритма, который стремится выполнить поставленную задачу, и человеком, способным осмысливать последствия своих решений. Как напоминает Папа Лев XIV в энциклике «Magnifica Humanitas», для алгоритма ошибка – это то, что нужно исправить, а для человека она может стать началом глубокого изменения. Эта разница показывает, что развитие искусственного интеллекта не может сводиться только к совершенствованию технологий. Оно требует сохранения человеческой способности направлять их с осторожностью, компетентностью и чувством меры.

В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо услышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Сестры, братья, Церковь Христа устами Иисуса призывает каждого из нас быть смелым и не бояться. Иисус призывает нас участвовать не только в Его славе, но и в Его борьбе и Его страданиях. Никто не может разделить плоды победы Христа, если он сначала отказался участвовать в борьбе, в результате которой эта победа была достигнута. Пожертвовать собой ради веры значит участвовать в жертве Христовой. Но давайте не будем чрезмерно упрощать. Бывает, что быть христианином становится трудно. И само собой разумеется, что когда приходит время расплачиваться за свои христианские убеждения, за свою христианскую веру, именно тогда оказываюсь ближе, чем когда-либо, к тому, что значит быть истинным последователем Иисуса Христа. Быть последователем в страданиях значит черпать силу в Его милосердном взгляде, в Его словах. «Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И отправил Иисус 12 наипаче к погибшим овцам дома Израилева, дав им точные указания. Каждому из нас Иисус поставил определенную задачу – стать миссионерами, стать жнецами. Некоторым из нас удается молиться только потому, что так сложилась их жизнь. Но их молитвы – это великая духовная сила. Большинство же из нас, здоровых телом, сильных духом, должны избирать путь жнецов, потому что всегда найдутся люди, которых такой духовный жнец может и должен привести к Богу.

Сегодня Иисус вдохновляет своих последователей, посланных возвещать царство, делателей жатвы, посланных утешать стадо, не имеющего пастыря. Дружба, общение, доверие – это те условия, о которых Иисус повествует в последние дни, а именно о важности духовности и молитвы в этом благовестии. Однако сегодня Иисус успокаивает своих учеников, говоря о возможности гонений, о возможности непонимания, с которым они могут столкнуться, что далеко не исключено. И если учитель был жестоко отвергнут, учитель был жестоко осужден, их тоже может постигнуть такая же участь. Но они не должны бояться. Бог знает своих, Он поддерживает их, защищает, как защищает маленьких птичек, парящих в воздухе. Сегодня христианство стало самой гонимой религией в мире. Тысячи верующих умирают каждый год за свою веру. И ужасно то, что эта жестокая ненависть к христианам растет даже в цивилизованных и демократических странах, где церковь обвиняют во всех злодеяниях и препятствиях на пути прогресса так называемого. Сестры, братья, мы держимся, и Господь поддерживает нас –

0: В заключение поговорим о стремлении соответствовать призванию от Господа, что подразумевает необходимость встречать лицом к лицу, встречать с благоразумием и простотой всевозможные опасности и даже преследования. Ведь ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего. Став одним целым с учителем, ученики уже не одиноки в возвещении Царства Небесного, но сам Иисус действует через них. «Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, принимает пославшего меня». Характерной чертой поведения того, кто занимается благовестием Евангелия, является желание принести внутреннее исцеление людям, которых он встречает. Только при таких условиях мы можем надеяться на то, что нас смогут принять провозглашение Евангелия. Так давайте никогда не принимать ничего на веру. Послание, которое мы должны принести, слишком важно, чтобы его повредить. Иисус Христос заботится не только о душе человека, но и о его теле. Господи, однажды Ты обещал сделать нас участниками Твоего банкета. Сделай так, чтобы эта надежда помогла нам преодолеть трудности жизни и способствовала нашему служению братьям, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так.
1: Сестры и братья, это мы с вами, тот народ, который ходил во тьме и увидел сегодня свет великий. Это те из нас, кто без Бога, кто идет ощупью во тьме и бродит во мраке. Без Бога мы действительно потеряны. Поэтому держитесь времени благодати.
0: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.

Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом. Он дает силу и крепость народу своему.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: слава Вышних Богу,
1: и на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь.
0: Помолимся. Боже, защитник уповающих на Тебя, без Тебя ничто невозможно и ничто не свято. Умножь Твое милосердие к нам, чтобы направляемые и ведомые Тобою мы так использовали приходящие блага, чтобы неустанно стремиться к благам вечным. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
2: Аминь. Аминь. Чтение Третьей книги Царств. В те дни явился Господь Соломону во сне ночью, и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость, и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». Слово Божие.
3: Благодарение Богу.
2: Заповеди Божии хранит душа моя.
3: Заповеди Божии хранит душа моя.
2: Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.
3: Заповеди Божии хранит душа моя.
2: Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой – утешение мое.
3: Заповеди Божии хранит душа моя.
2: А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу.
3: Заповеди Божии хранит душа моя.
2: Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых.
3: Заповеди Божии хранит душа моя.
2: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Слово Божие.
3: Благодарение Богу.

0: Господь с вами.
1: И со духом твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава тебе, Господи.
0: В то время Иисус сказал народу: «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Слово Господне.
1: Слава тебе, Христе.
0: Дорогие во Христе братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое Небесное Царство. Если мы хотим приблизиться к этой предвечной тайне, то должны стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве Господа и протягивают руки, чтобы Он их поддержал. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают слово Отца. Самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божие невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога Творца, Вседержителя и Искупителя. Мы призваны становиться добрыми учениками и следовать за Учителем. Не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Две притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости. Однако они подчеркивают вовсе не находку клада, не поиски драгоценной жемчужины, а решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы овладеть сокровищем, он должен купить эту землю, поскольку она ранее не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистину исключительную возможность. Главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он, этот выбор, решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего. Однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей. Но польза от этой жертвы несоразмерно велика. И Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, карьерой, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Хотим ли мы осознать радость и полноту жизни, которая открывается нам так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу? Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», – признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого, проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что за гранью наших самых смелых фантазий, и которые действительно есть, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая польза от всего остального? И радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей, и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства угашает недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, радость прощенных грешников, радость разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылись врата в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новые и старые. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которые уже теперь готовы приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать Его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном Царстве, где мы – любимые дети. Аминь.

0: верую во единого Бога,
1: Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царство Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
0: Братья и сестры, Господь Иисус непрестанно являет Свою великую любовь. Попросим Спасителя, дабы Он удостоил нас сподобиться жизни вечной. Услышь нас, Господи!
2: Услышь нас, Господи! Да будут солью земли и светом мира Папа наш Лев XIV, все епископы и священники и все чада Святой Вселенской Церкви. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
2: Да стремятся народы земли в духе братолюбия и солидарности к истинному миру и согласию. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
2: Достижают облеченные мирской и церковной властью мудрость и евангельскую кротость. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
2: Да обретут живущие во грехе дар искреннего раскаяния и обновления в духе и правде. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
2: Да сподобимся мы среди страданий и жизненных испытаний неизменно следовать путем веры. Господа просим.
3: Услышь нас, Господи!
0: Господи Иисусе, внемли гласу Тебе молящейся Церкви и даруй нам истинно христианскую жизнь, дабы мы встретились с Тобою в вечности, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
2: Аминь.
0: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих,
0: во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой. Господи, прими дары, которые по щедрости Твоей Ты дал нам и которые мы приносим Тебе, чтобы святые тайны действием Твоей благодати осветили нашу повседневную жизнь и привели нас к вечной радости. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
2: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
2: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
2: Достойно это и праведно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий и Вечный Боже, через Христа нашего Господа. Пасхальную тайной Он чудесно соделал так, что, призванные от греха и смерти к Его славе, мы стали родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, чтобы повсюду возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому с ангелами и архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными воинствами мы песни славы Твоей воспеваем, неустанно взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все творение, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы по всей земле приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и в единстве со всей Церковью празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Смиренно молим Тебя, Господи, силой Духа Твоего освети эти дары, которые мы приносим Тебе, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, Он благословил и подал ее ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо Мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего.
0: Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугой Твоим, Папой нашим, Львом XIV, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков.
1: Аминь. Аминь.
0: Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся. Поэтому дерзаем взывать.
1: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа.
1: Ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки.
0: Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам». Невзирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

Сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать. Его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь в пресвятых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце хотя бы духовно.

0: Помолимся. Господи, мы приняли божественное таинство, в котором постоянно совершается воспоминание страданий Сына Твоего. Молим Тебя, чтобы этот дар Его неизреченной любви вел нас ко спасению. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Бог всяческого утешения да сохранит в мире вашу жизнь и ниспошлет вам свое благословение.
1: Аминь.
0: Да избавит Он вас от всех опасностей и утвердит ваши сердца в своей любви.
1: Аминь.
0: Да одарит Он вас живой верой, надеждой и любовью, чтобы ваша земная жизнь изобиловала добрыми делами и приготовляла вас к радости жизни вечной.
1: Аминь.
0: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом. Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 17-е воскресенье рядового времени, которое повествует о том, как каждый из нас в своей жизни что-то ищет. Евангелист говорит о поиске сокровищ. Но что это такое? Каждый из нас определяет это по-своему. Мы можем назвать это счастьем, кто-то назовет безмятежностью, радостью, полнотой жизни или красотой. Есть среди нас те, кто находит это почти случайно, как человек, обнаруживший сокровище евангельское, которое было спрятано в поле. Но есть такие, которые находят его после долгих поисков, как, например, торговец жемчугом. «Царство Божье, — говорит Иисус, — таково. Царство Божье для тех, кто ищет его, но также и для тех, кто не искал его и только после встречи с Иисусом понял и принял его». Вспоминая сегодня Франциска Ассизского, который отказался от всего того, чем он владел, чтобы получить нечто большее. Евангелие преподносит нам назидание о христианском отречении, но тут же добавим, христианское отречение не должно стать самоцелью или своего рода упражнением выносливости, так скажем. Христианин отказывается от чего-то с целью получить нечто лучшее. Вот монахи, монахини, живущие в закрытых монастырях, они нашли такую драгоценность в созерцании Бога, они оставили ради Бога этот грешный мир. И здесь нужна оговорка. Это все те монахи, которые последовали своему призванию, а не желанию спрятаться от внешнего мира. Священники такую же ценность раскрыли для себя в отеческом служении людям. Именно служении. Точно так же женатые люди, если мотивы их брака истинны. Женатые отказываются от своего неженатого положения, чтобы овладеть еще большим сокровищем. Ради верности Богу, из любви к Нему, христианские мученики отказываются от самой жизни. Конечно, все эти сценарии различны, но характер поведения главных героев одинаков. Они продают все и делают это с радостью и без колебаний. Царство Божье похоже на это. Оно просит у нас все и также возвращает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить. Есть две характеристики этого искания сокровищ. Это радость и готовность. Радость – это язык Бога, это Его Слово, это глубокое и благодарное переживание Божьего присутствия в моей жизни, которое сопровождает мое земное паломничество и поддерживает меня в моей духовной брани. Второе – это моя готовность отдать себя в руки Бога Отца и доверчиво предаться Его святой воле. Сестры, братья, как важно, поистине очень важно понимать, чувствовать, что мы созданы для того, чтобы заниматься полезными делами, быть полезным в этом мире, совершая добрые дела. Иисус Христос напоминает нам, что Царство Небесное растет в тишине и сокрытости, благодаря доброй воле тех, кто живет по Евангелию в своей повседневной жизни. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Директор зала печати Ватикана Маттео Бруни прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о закрытии ватиканскими судебными органами уголовного дела в отношении бывшего славянского иезуита и автора известных мозаичных работ Марко Ивана Рупника. Всецело опровергнув эту информацию, Бруни пояснил, что судебный процесс продолжается, и в настоящее время проводится проверка документации из всех вовлеченных епархий, от общества Иисусова, а также сведений, которые были обнародованы прессой. В ходе канонического процесса, как и в любом другом судопроизводстве, никакая информация о происходящем не может быть никоим образом открыта для защиты самого процесса и во избежание ран для тех, кто вовлечен в события, подчеркнул Бруни. Канонический уголовный процесс, продолжающийся в отношении Рупника, определяет виновность в соответствии с каноническим правом, добавил директор зала печати. Каноническое право может выносить суждения и предусматривать наказания в том, что касается внутрицерковной жизни, в то время как Дон Марко Иван Рупник остается субъектом права каждой из стран, независимо от церковных властей. 3 года назад отец Марко Рупник был уволен из общества Иисусова после обвинений, по которым были открыты 2 канонических уголовных процесса. Первое обвинение касалось отпущения греха против 6-й заповеди соучастнику, а второе – имевших место в прошлом злоупотреблений властью и сексуальных домогательств в личных отношениях со взрослыми лицами. По первому обвинению был издан декрет об отлучении, впоследствии снятом с обвиняемого. По второму процесс продолжается, в то время как Рупнику запрещено осуществлять любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах, храмах, ораториях, часовнях домов для духовных упражнений и центрах духовности. Запрещено публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, а также запрещены любые публичные выступления и предписано не покидать область Лацио. Сам священник отрицает свою вину. Папа Римский направил видеопослание участникам встречи «Rejoice» – Национального дня молодежи, проходящего в португальском Ламегу с 24 по 26 июля. Обращаясь к юным католикам словами апостола Павла «Радуйтесь всегда в Господе», Лев XIV желает им щедро делиться евангельской радостью не только в дни форума, но и в повседневной жизни – в семьях, школах, приходах и молодежных движениях. Папа с теплотой вспоминает Всемирный день молодежи 23-го года в Лиссабоне. Он стал благословенным временем благодаря братскому согласию между участниками, гармонии языков и культур и, прежде всего, живой встрече с Христом. Именно Спаситель остается источником подлинной радости и единства верующих. Мы многие составляем одно тело во Христе. Епископ Рима делится радостью духовного общения с новым поколением, вспоминая молодежный форум в Лиссабоне и свой недавний визит в Испанию. Живая вера молодежи заразительна. Отрадно видеть юных христиан искренне любящих Господа, которые не боятся открыто свидетельствовать о своей вере. Они обладают неподдельной жаждой истины, справедливости и милосердия и стремятся к подлинной красоте, чьей полнотой является сам Бог, пребывающий в глубине каждого сердца. Епископ Рима призывает молодых людей не пугаться беспокойства в сердце, но преобразить его в стремление быть ближе к Христу. Он увещает их ежедневно читать Евангелие, хранить мечту о мире и братстве, восхищенно созерцать творение и с надеждой идти в будущее. «Пусть никто и ничто не отнимет у вас надежду», — подчеркивает папа. Он советует молодежи в тишине молитвы вопрошать Господа о жизненном призвании к супружеству, священству или монашеству. Главное остается неизменным. Бог призывает каждого к святости, а святые — это живые, настоящие люди. Будьте так же человечны, как человечен Христос, и вы обязательно измените этот мир к лучшему, подчеркивает папа, вверяя юных католиков заступничеству Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери Доброго Совета. В конце видеопослания Лев XIV призывает обильную благодать на молодежь Португалии, ее пастырей и всех, кто трудится на ниве молодежного служения.

Сегодня католическая церковь отмечает 17-е воскресенье рядового времени. И в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое небесное царство. Чтобы понять эту предвечную тайну, нужно стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они – настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные же не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве и протягивают руки, чтобы их поддержали. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают слово Небесного Отца, самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божье невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога-Творца, Вседержителя и Спасителя. Поэтому каждый христианин призван становиться добрым учеником и следовать за своим учителем. И не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие». Прослушаем сегодняшнее воскресное чтение из 13 главы Евангелия от святого Матфея. «В то время Иисус сказал народу: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще, подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще, подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости, однако подчеркивают вовсе не находку клада и не поиски драгоценной жемчужины. Они подчеркивают решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы завладеть этим сокровищем, он должен купить землю, поскольку она не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистине исключительную возможность.

0: Главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего, однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей, но польза от этой жертвы несоразмерно велика. Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Можем ли мы осознать радость и полноту жизни, которая появляется перед нами так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу? Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», — признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого и проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать абсолютное предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что находится за гранью наших самых смелых фантазий. И эта находка действительно существует, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая же польза от всего остального? Радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства может испарить недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, прощенных грешников, разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылась дверь в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новое и старое. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которое уже теперь готово приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном царстве, где мы – любимые дети.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 17-е воскресенье рядового времени, которое повествует о том, как каждый из нас в своей жизни что-то ищет. Евангелист говорит о поиске сокровищ. Но что это такое? Каждый из нас определяет это по-своему. Мы можем назвать это счастьем, кто-то назовет безмятежностью, радостью, полнотой жизни или красотой. Есть среди нас те, кто находит это почти случайно, как человек, обнаруживший сокровище евангельское, которое было спрятано в поле. Но есть такие, которые находят его после долгих поисков, как, например, торговец жемчугом. «Царство Божье, — говорит Иисус, — таково. Царство Божье для тех, кто ищет его, но также и для тех, кто не искал его и только после встречи с Иисусом понял и принял его». Вспоминая сегодня Франциска Ассизского, который отказался от всего того, чем он владел, чтобы получить нечто большее. Евангелие преподносит нам назидание о христианском отречении, но тут же добавим, христианское отречение не должно стать самоцелью или своего рода упражнением выносливости, так скажем. Христианин отказывается от чего-то с целью получить нечто лучшее. Вот монахи, монахини, живущие в закрытых монастырях, они нашли такую драгоценность в созерцании Бога. Они оставили ради Бога этот грешный мир. И здесь нужна оговорка. Это все те монахи, которые последовали своему призванию, а не желанию спрятаться от внешнего мира. Священники такую же ценность раскрыли для себя в отеческом служении людям. Именно служении. Точно так же женатые люди, если мотивы их брака истинны. Женатые отказываются от своего неженатого положения, чтобы овладеть еще большим сокровищем. Ради верности Богу, из любви к Нему, христианские мученики отказываются от самой жизни. Конечно, все эти сценарии различны, но характер поведения главных героев одинаков. Они продают все и делают это с радостью и без колебаний. Царство Божье похоже на это. Оно просит у нас все и также возвращает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить. Есть две характеристики этого искания сокровищ. Это радость и готовность. Радость – это язык Бога, это Его Слово, это глубокое и благодарное переживание Божьего присутствия в моей жизни, которое сопровождает мое земное паломничество и поддерживает меня в моей духовной брани. Второе – это моя готовность отдать себя в руки Бога Отца и доверчиво предаться Его святой воле. Сестры, братья, как важно, поистине очень важно понимать, чувствовать, что мы созданы для того, чтобы заниматься полезными делами, быть полезным в этом мире, совершая добрые дела. Иисус Христос напоминает нам, что Царство Небесное растет в тишине и сокрытости, благодаря доброй воле тех, кто живет по Евангелию в своей повседневной жизни. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. Директор зала печати Ватикана Маттео Бруни прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о закрытии ватиканскими судебными органами уголовного дела в отношении бывшего славянского иезуита и автора известных мозаичных работ Марко Ивана Рупника. Всецело опровергнув эту информацию, Бруни пояснил, что судебный процесс продолжается, и в настоящее время проводится проверка документации из всех вовлеченных епархий, от общества Иисусова, а также сведений, которые были обнародованы прессой. В ходе канонического процесса, как и в любом другом судопроизводстве, никакая информация о происходящем не может быть никоим образом открыта для защиты самого процесса и во избежание ран для тех, кто вовлечен в события, подчеркнул Бруни. Канонический уголовный процесс, продолжающийся в отношении Рупника, определяет виновность в соответствии с каноническим правом, добавил директор зала печати. Каноническое право может выносить суждения и предусматривать наказания в том, что касается внутрицерковной жизни, в то время как Дон Марко Иван Рупник остается субъектом права каждой из стран, независимо от церковных властей. 3 года назад отец Марко Рупник был уволен из общества Иисусова после обвинений, по которым были открыты 2 канонических уголовных процесса. Первое обвинение касалось отпущения греха против 6-й заповеди соучастнику, а второе – имевших место в прошлом злоупотреблений властью и сексуальных домогательств в личных отношениях со взрослыми лицами. По первому обвинению был издан декрет об отлучении, впоследствии снятом с обвиняемого. По второму процесс продолжается, в то время как Рупнику запрещено осуществлять любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах, храмах, ораториях, часовнях домов для духовных упражнений и центрах духовности. Запрещено публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, а также запрещены любые публичные выступления и предписано не покидать область Лацио. Сам священник отрицает свою вину. Папа Римский направил видеопослание участникам встречи «Rejoice» – Национального дня молодежи, проходящего в португальском Ламегу с 24 по 26 июля. Обращаясь к юным католикам словами апостола Павла «Радуйтесь всегда в Господе», Лев XIV желает им щедро делиться евангельской радостью не только в дни форума, но и в повседневной жизни – в семьях, школах, приходах и молодежных движениях. Папа с теплотой вспоминает Всемирный день молодежи 23-го года в Лиссабоне. Он стал благословенным временем благодаря братскому согласию между участниками, гармонии языков и культур и, прежде всего, живой встрече с Христом. Именно Спаситель остается источником подлинной радости и единства верующих. Мы многие составляем одно тело во Христе. Епископ Рима делится радостью духовного общения с новым поколением, вспоминая молодежный форум в Лиссабоне и свой недавний визит в Испанию. Живая вера молодежи заразительна. Отрадно видеть юных христиан искренне любящих Господа, которые не боятся открыто свидетельствовать о своей вере. Они обладают неподдельной жаждой истины, справедливости и милосердия и стремятся к подлинной красоте, чьей полнотой является сам Бог, пребывающий в глубине каждого сердца. Епископ Рима призывает молодых людей не пугаться беспокойства в сердце, но преобразить его в стремление быть ближе к Христу. Он увещает их ежедневно читать Евангелие, хранить мечту о мире и братстве, восхищенно созерцать творение и с надеждой идти в будущее. «Пусть никто и ничто не отнимет у вас надежду», — подчеркивает папа. Он советует молодежи в тишине молитвы вопрошать Господа о жизненном призвании к супружеству, священству или монашеству. Главное остается неизменным. Бог призывает каждого к святости, а святые — это живые, настоящие люди. будьте так же человечны, как человечен Христос, и вы обязательно измените этот мир к лучшему, подчеркивает Папа, вверяя юных католиков заступничеству Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери Доброго Совета. В конце видеопослания Лев XIV призывает обильную благодать на молодежь Португалии, ее пастырей и всех, кто трудится на ниве молодежного служения.

Сегодня католическая церковь отмечает 17-е воскресенье рядового времени. И в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое небесное царство. Чтобы понять эту предвечную тайну, нужно стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они – настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные же не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве и протягивают руки, чтобы их поддержали. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают Слово Небесного Отца, самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божье невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога-Творца, Вседержителя и Спасителя. Поэтому каждый христианин призван становиться добрым учеником и следовать за своим учителем. И не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие». Прослушаем сегодняшнее воскресное чтение из 13 главы Евангелия от святого Матфея. «В то время Иисус сказал народу: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости, однако подчеркивают вовсе не находку клада и не поиски драгоценной жемчужины. Они подчеркивают решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы завладеть этим сокровищем, он должен купить землю, поскольку она не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистине исключительную возможность.

0: Главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего, однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей, но польза от этой жертвы несоразмерно велика. Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Можем ли мы осознать радость и полноту жизни, которая появляется перед нами так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу? Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», — признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого и проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать абсолютное предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что находится за гранью наших самых смелых фантазий. И эта находка действительно существует, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая же польза от всего остального? Радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства может испарить недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, прощенных грешников, разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылась дверь в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новое и старое. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которое уже теперь готово приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном царстве, где мы – любимые дети.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 17-е воскресенье рядового времени, которое повествует о том, как каждый из нас в своей жизни что-то ищет. Евангелист говорит о поиске сокровищ. Но что это такое? Каждый из нас определяет это по-своему. Мы можем назвать это счастьем, кто-то назовет безмятежностью, радостью, полнотой жизни или красотой. Есть среди нас те, кто находит это почти случайно, как человек, обнаруживший сокровище евангельское, которое было спрятано в поле. Но есть такие, которые находят его после долгих поисков, как, например, торговец жемчугом. «Царство Божье, — говорит Иисус, — таково. Царство Божье для тех, кто ищет его, но также и для тех, кто не искал его и только после встречи с Иисусом понял и принял его». Вспоминая сегодня Франциска Ассизского, который отказался от всего того, чем он владел, чтобы получить нечто большее. Евангелие преподносит нам назидание о христианском отречении, но тут же добавим, христианское отречение не должно стать самоцелью или своего рода упражнением выносливости, так скажем. Христианин отказывается от чего-то с целью получить нечто лучшее. Вот монахи, монахини, живущие в закрытых монастырях, они нашли такую драгоценность в созерцании Бога, они оставили ради Бога этот грешный мир. И здесь нужна оговорка. Это все те монахи, которые последовали своему призванию, а не желанию спрятаться от внешнего мира. Священники такую же ценность раскрыли для себя в отеческом служении людям. Именно служении. Точно так же женатые люди, если мотивы их брака истинны. Женатые отказываются от своего неженатого положения, чтобы овладеть еще большим сокровищем. Ради верности Богу, из любви к Нему, христианские мученики отказываются от самой жизни. Конечно, все эти сценарии различны, но характер поведения главных героев одинаков. Они продают все и делают это с радостью и без колебаний. Царство Божье похоже на это. Оно просит у нас все и также возвращает нам гораздо больше, чем мы можем себе представить. Есть две характеристики этого искания сокровищ. Это радость и готовность. Радость – это язык Бога, это Его Слово, это глубокое и благодарное переживание Божьего присутствия в моей жизни, которое сопровождает мое земное паломничество и поддерживает меня в моей духовной брани. Второе – это моя готовность отдать себя в руки Бога Отца и доверчиво предаться Его святой воле. Сестры, братья, как важно, поистине очень важно понимать, чувствовать, что мы созданы для того, чтобы заниматься полезными делами, быть полезным в этом мире,

0: совершая добрые дела. Иисус Христос напоминает нам, что Царство Небесное растет в тишине и сокрытости благодаря доброй воле тех, кто живет по Евангелию в своей повседневной жизни. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски. Директор зала печати Ватикана Маттео Бруни прокомментировал появившиеся в прессе сообщения о закрытии ватиканскими судебными органами уголовного дела в отношении бывшего славянского иезуита и автора известных мозаичных работ Марко Ивана Рупника. Всецело опровергнув эту информацию, Бруни пояснил, что судебный процесс продолжается, и в настоящее время проводится проверка документации из всех вовлеченных епархий, от общества Иисусова, а также сведений, которые были обнародованы прессой. В ходе канонического процесса, как и в любом другом судопроизводстве, никакая информация о происходящем не может быть никоим образом открыта для защиты самого процесса и во избежание ран для тех, кто вовлечен в события, подчеркнул Бруни. Канонический уголовный процесс, продолжающийся в отношении Рупника, определяет виновность в соответствии с каноническим правом, добавил директор зала печати. Каноническое право может выносить суждения и предусматривать наказания в том, что касается внутрицерковной жизни, в то время как Дон Марко Иван Рупник остается субъектом права каждой из стран, независимо от церковных властей. 3 года назад отец Марко Рупник был уволен из общества Иисусова после обвинений, по которым были открыты 2 канонических уголовных процесса. Первое обвинение касалось отпущения греха против 6-й заповеди соучастнику, а второе – имевших место в прошлом злоупотреблений властью и сексуальных домогательств в личных отношениях со взрослыми лицами. По первому обвинению был издан декрет об отлучении, впоследствии снятом с обвиняемого. По второму процесс продолжается, в то время как Рупнику запрещено осуществлять любую публичную деятельность в области искусства, в особенности в религиозных структурах, храмах, ораториях, часовнях домов для духовных упражнений и центрах духовности. Запрещено публично осуществлять священническое и сакраментальное служение, а также запрещены любые публичные выступления и предписано не покидать область Лацио. Сам священник отрицает свою вину. Папа Римский направил видеопослание участникам встречи Rejoice, Национального дня молодежи, проходящего в португальском Ламегу с 24 по 26 июля. Обращаясь к юным католикам словами апостола Павла «Радуйтесь всегда в Господе», Лев XIV желает им щедро делиться евангельской радостью не только в дни форума, но и в повседневной жизни – в семьях, школах, приходах и молодежных движениях. Папа с теплотой вспоминает Всемирный день молодежи 23-го года в Лиссабоне. Он стал благословенным временем благодаря братскому согласию между участниками, гармонии языков и культур и, прежде всего, живой встрече с Христом. Именно Спаситель остается источником подлинной радости и единства верующих. Мы многие составляем одно тело во Христе. Епископ Рима делится радостью духовного общения с новым поколением, вспоминая молодежный форум в Лиссабоне и свой недавний визит в Испанию. Живая вера молодежи заразительна. Отрадно видеть юных христиан искренне любящих Господа, которые не боятся открыто свидетельствовать о своей вере. Они обладают неподдельной жаждой истины, справедливости и милосердия и стремятся к подлинной красоте, чьей полнотой является сам Бог, пребывающий в глубине каждого сердца. Епископ Рима призывает молодых людей не пугаться беспокойства в сердце, но преобразить его в стремление быть ближе к Христу. Он увещает их ежедневно читать Евангелие, хранить мечту о мире и братстве, восхищенно созерцать творение и с надеждой идти в будущее. «Пусть никто и ничто не отнимет у вас надежду», — подчеркивает папа. Он советует молодежи в тишине молитвы вопрошать Господа о жизненном призвании к супружеству, священству или монашеству. Главное остается неизменным. Бог призывает каждого к святости, а святые — это живые, настоящие люди. Будьте так же человечны, как человечен Христос, и вы обязательно измените этот мир к лучшему, подчеркивает папа, вверяя юных католиков заступничеству Пресвятой Девы Марии Фатимской, Матери Доброго Совета. В конце видеопослания Лев XIV призывает обильную благодать на молодежь Португалии, ее пастырей и всех, кто трудится на ниве молодежного служения.

Сегодня католическая церковь отмечает 17-е воскресенье рядового времени. И в сегодняшнем Евангелии Господь объясняет, что такое небесное царство. Чтобы понять эту предвечную тайну, нужно стать малыми, потому что лишь малые открывают ее, в то время как она остается скрытой от тех, кто считает себя премудрыми и разумными. Каждый из нас может стать малым, обезоруживая свое сердце перед Иисусом, учась жить по Евангелию. Малые и смиренные перед Богом понимают Его Царство, потому что они по-детски искренне уповают на своего Небесного Отца. Они – настоящие ученики, целиком открытые Слову Учителя. Самонадеянные же не могут допустить подобного отношения. Малые нуждаются в руководстве и протягивают руки, чтобы их поддержали. Разумные же мира сего верят, что они уже знают путь и проходят по нему сами. Малые слушают Слово Небесного Отца, самодостаточные внимают самим себе. Однако Царство Божье невозможно понять, оставаясь на месте, без обращения, не принимая в свое сердце Бога-Творца, Вседержителя и Спасителя. Поэтому каждый христианин призван становиться добрым учеником и следовать за своим учителем. И не случайно Господь приводит в пример именно самых маленьких, говоря: «Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царствие Божие». Прослушаем сегодняшнее воскресное чтение из 13 главы Евангелия от святого Матфея. «В то время Иисус сказал народу: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, которые, когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Итак, притчи Иисуса из сегодняшнего Евангелия по форме очень близки к традиционной ветхозаветной мудрости, однако подчеркивают вовсе не находку клада и не поиски драгоценной жемчужины. Они подчеркивают решение крестьянина и купца продать абсолютно все, чтобы получить найденное. В первом случае это крестьянин, который случайно наткнулся на сокровище в поле, где он работал. Чтобы завладеть этим сокровищем, он должен купить землю, поскольку она не являлась его собственностью. Отсюда и решение рискнуть всем своим имуществом, дабы не упустить эту поистине исключительную возможность.

0: Главный герой второй притчи – богатый торговец драгоценностями, который, будучи экспертом, обнаруживает на рынке уникальную жемчужину. Он тоже решает поставить все на карту. Перед лицом таких неожиданных открытий выбор очевиден, и он решает исход дела. Конечно, персонажи притчи сначала лишаются всего, однако их покупки также несравнимы ни с чем. Речь идет о жертве, как, например, в евангельском эпизоде с богатым юношей, но польза от этой жертвы несоразмерно велика. Царство Небесное действительно стоит того. Как же часто люди готовы продать все, самих себя, ближних, торговать совестью, лишь бы только завладеть некой вещью, собственностью, статусом, положением, тем, что их интересует больше всего. Вопрос в том, действительно ли нас интересует Господь и дружба с Ним. Можем ли мы осознать радость и полноту жизни, которая появляется перед нами так же неожиданно, как сокровище крестьянину, а жемчужина купцу? Мы часто не знаем, как говорил Соломон, отличать добро от зла. «Я не знаю, как поступать», — признавался Соломон, прося у Бога о даре мудрого и проницательного сердца. И крестьянин, и купец не видят себя без этих найденных сокровищ. Эти люди учат нас подлинной мудрости, а именно отдавать абсолютное предпочтение самому главному, тому, что не кончается с концом нашей земной жизни. Отдавать абсолютное предпочтение тому самому светлому, радостному и прекрасному, что находится за гранью наших самых смелых фантазий. И эта находка действительно существует, потому что Христос всегда верен своим словам. Какая же польза от всего остального? Радость крестьянина неудержима. Он нашел то, чего искал, и не хочет его потерять. Царство Небесное не в том, чтобы лишаться, а чтобы находить. Оно означает не потерю, а величайшее приобретение. И невозможно собрать по частям это немыслимое сокровище, накапливая те крохи, которые имеются у нас на земле. Порой люди, захваченные логикой вещей и поэтому печальные, помнят только о потерях и забывают о том, что найденное ими несоизмеримо больше. Радость от найденного Божьего Царства может испарить недоверие, страх, маленькую, но устойчивую горечь сердца. Это радость исцеленных больных, прощенных грешников, разбойника, о чьей жизни вспомнили и перед которым открылась дверь в небеса. Будем же извлекать из нашей сокровищницы новое и старое. Сокровище – это Евангелие, которое нам доверено Христом. Это зернышки Небесного Царства, которое уже теперь готово приносить плоды. Это сокровище мудрости, любви, человечности, блаженства. Оно древнее и всегда новое. Древнее, потому что было задолго до нас. Оно вбирает в себя историю каждого из нас и надежно хранит ее. Это сокровище всегда и неожиданно новое. Оно постоянно открывает наши сердца к тому, что ждет нас. Оно омолаживает все, что в нас кажется потрепанным и обветшалым. Живое сокровище Небесного Царства невозможно понять раз и навсегда. Мы всегда должны внимательно слушать его. Более того, чем больше мы становимся учениками Иисуса, тем лучше мы умеем выносить из наших скудных кладовых новую и древнюю любовь Бога к человечеству. И все для того, чтобы все и каждый обрел полноту в благословенном вечном царстве, где мы – любимые дети.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!